0: Лолит, о которых можно ничего не говорить, поскольку этих ребят мы знаем очень хорошо, но ранее, напомню, парни творили музыку отдельно, а здесь на радость большинства поклонников решили объединиться, после чего и появился на свет этот классный трек. Следующий на очереди, с кем проведем ближайшее время, будут британская мегазвезда Дуа Липа с хитом Levitating, еще услышим проект The Second Voice, электронный легкий трек Let Me Be, ну и послушаем красотку Эйва Макс Pot A Fake.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это «Летнее У» на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. «Летнее У» на Европе Плюс. «Летнее У».

0: Как страны. Всем легкого понедельника. Не забываем про летнее у в 7 утра. А пока нашим настроением займутся Trap House Mafia с треком Mafia Style и Медуза с танцевальным хитом Don't Wanna Go Home.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27, плюс 29 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
1: Реклама.
3: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Все так, ровно 30, никаких пауз, никаких остановок не будет. Будем наслаждаться музыкой, и внутри нас поджидает Тэм Импала, Дженни, хит Дракула. Еще присоединяется диджей Горджа, Джейсон Дерула, Мичика. Да, просто шикарная летняя тема, и услышим австрийских электронных ребят Клан Карасел, хит Райт. Это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полгода.

0: появится. Миша Зайцев принесет массу классных игр, улетные подарки и запас бодрости на весь день. Летняя У начнется ровно в 7 утра, так что советую дождаться, кто желает прийти сегодня на работу в отменном настроении. А вечером после работы релакс-терапия и классная музыка от Кости Фомина в летнем вайбе.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

0: Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: Magnetic. Отменный хит, в котором одновременно сошлись такие направления, как хаус и Скандинавия, диско, фанк, и получилось очень даже. Это норвежское трио The Bauza на Европе Плюс, в Москве 5.33. Продолжаем действовать в режиме больше хитов и больше музыки, так что никаких остановок, шагаем вперед, а по пути к нам присоединятся Боб Синклер, Кайза с танцевальной вещицей I Can't Wait, группа Хёрс, обновленная версия хита Wonderful Life и звездочка Леони в компании Калума Скотта с хитом Stay.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27, плюс 29 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
1: Реклама.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
8: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты Деоника 200 мл. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
10: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: 106 FM. 106 FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 2066 66.

0: Музыки будет много, музыки разной, но одинаково классной.
1: Реклама.
2: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: 6. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте magnit.pru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на comtogether.t2.ru.
10: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
11: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
12: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
14: Жак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9.
15: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jaguar.ru.
16: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
17: Полностью бесплатно. Без ограничений. 12+.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: KDK, Бамбалейло на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев. Я рад тебя встречать этим утром в понедельник. У нас впереди больше хитов, больше музыки. Прекрасная неделя нас ожидает. И предлагаю начинать ее вместе с Кеймаро. Let's go! Также Медуза и Генри Камомилл тоже появится. Don't wanna go home. Совсем скоро делай это лето громче вместе с нами. Август еще на самом деле впереди. Многие уже говорят о том, что все, пора готовиться к осени. Ну а как же, у нас еще целых 20 прекрасных летних дней. Летим вперед вместе. Еврохит ТОП
1: 40. Алекс Манойлов. Дебют недели. Тима белорусских мысли. Лучший взлет. Мадонна и Мартин Гаррикс. Бизар. Номер один. Темпор Сити. Self-Aware. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.

0: адресу Зеленый Лог 53-57.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
4: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение». Вопрос.

0: Shades of Blue, да, Джон Сами, The Vault и Джулия Чёрч, оттенки небесно-голубого цвета. Надеюсь, у вашего утреннего понедельника очень яркие краски. Если нет, ну, попробуем сделать их ярче вместе с нами. На Европе Плюс больше хитов, больше музыки впереди. Mountain Noise Generation появится в самое ближайшее время. Around the World. Также супер яркий Galaxy от Kongsid, Apollos London. Делай громче, летим вперед.
1: Реклама.
2: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А, дробь 1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
11: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Улица Зеленый Лог, 53.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: Flow, Portugal The Man, Phoenix на радио номер один в России. Вот так же мы воспаряем и влетаем в эту неделю. Так же ярко, так же уверенно, чтобы сделать все, что запланировано, совершить все, что хотелось бы. Все цели в дневничке, чтобы потом были перечеркнуты, потому что выполнены. В финале этого часа Pink, You and Your Hands. Также Naked и Silk Waves успеем послушать Sweet Emotion. Делай громче.
1: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Мас Москвич». Не оферта.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
11: Реклама. ООО «НТТ». ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва. 6+.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
13: Вот это ухватил!
14: Ура! Купила! Мое!
15: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
16: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
17: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
18: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
19: Присоединяйся к 2.5 миллионам друзей.

0: столице 7 утра. А вот и Павел Беседин с новостями. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Правила приема на работу у матерей с детьми изменятся. Интернет на Камчатке переведут на резервный канал. И россияне пристрастились к здоровому питанию. Далее подробности. Правила приема на работу матерей с детьми изменятся с 1 сентября. Работодатели больше не смогут устанавливать испытательный срок женщинам, которые воспитывают детей до 3 лет. РИА Новости сообщает о том, что новые правила коснутся не только матерей, но и других лиц, которые воспитывают маленьких детей без мамы. Также с 1 сентября увольнение сотрудника, попавшего под эту категорию по причине непрохождения испытательного срока, будет считаться незаконным. Нововведение призвано снизить уровень стресса у женщин, которые выходят на работу после длительного отпуска по уходу за ребенком. Интернет на Камчатке переведут на резервный канал в ночь с 11 на 12 августа. Там планируются масштабные работы по укреплению волоконно-оптической линии связи. На время работ полуостров переведут на резервный спутниковый канал. Доступ к домашнему и мобильному интернету временно будет ограничен. Ростелеком обещает завершить все работы максимум за 4 дня. При этом мобильная голосовая связь и СМС-сообщения будут работать, как и раньше. Во время ремонтных работ МФЦ продолжит прием документов, а вообще в общественном транспорте останется возможность оплатить проезд банковскими картами. Еще одно нововведение. Вейпы и сигареты запретят продавать на остановках. Такой закон вступает в силу с 1 сентября. Об этом напомнили в Госдуме. Нововведение является малой долей в комплексе мер заботы о здоровье граждан. По словам депутатов, торговля сигаретами, вейпами и кальянами, а также другой табачной и никотиносодержащей продукцией на остановках увеличивает риск пассивного курения. Россияне стали чаще покупать аэрогрили, сушилки для фруктов и соковыжималки. В целом растет интерес к приготовлению полезной еды в домашних условиях. По данным аналитиков, граждане стали чаще брать растительные молочные продукты, спортивные батончики, сухофрукты, ягоды и цукаты. При этом готовые продукты для здорового питания чаще покупают женщины. На них приходится 65% всех заказов. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 82 рубля 17 копеек. Евро тоже прибавил 94 рубля 84 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

Есть теория, что первые 10 минут пробуждения определяют настроение человека на весь день. Поэтому, если вы сегодня проснулись и сразу ударились мизинцем о кровать, поздравляю, судьба уже обозначила позицию. Но что бы ни произошло, есть вариант наладить настрой. Присоединяйся к летнему Европе Плюс. Меня зовут Миша Зайцев. Всем доброго понедельника, ребята! Мы начинаем. Удивительная штука это утро, да? Вот вчера ты такой, думаешь, что проснешься, встанешь завтра пораньше, займешься спортом, начнешь новую жизнь. А утром будильник звенит, и ну все. Как будто бы ты понимаешь, что переоценил свои силы, свои возможности. Ну, я поэтому что предлагаю? Я предлагаю начать без суеты эту неделю, да, на легком вайбе, как говорится. С нами эту неделю встречает The Chainsmokers и Coldplay, Something Just Like You. Сразу после Тиесты и Бриэнна Грейс, Beautiful Places, в летнему на Европе Плюс. Да, вот и я просыпаюсь вместе с вами потихонечку. Встречаем вторую августовскую неделю вместе. У нас впереди хиты, подарки, все для тебя. Делай громче.

0: встает,
1: тот видит, как остальные спят и завидует.
0: В летнем УМ на Европе Плюс.
1: Но на самом деле есть плюс, по крайней мере один. Очень раннего подъема. Это возможность услышать подсказку в летнем УМ на Европе Плюс. Подсказку к игре на повышение, которая состоится в 9:30 утра. Можно будет прогуляться по нашему денежному хранилищу. Забрать энную сумму денег, да еще и получить бонус в 10 тысяч рублей от Озонбанка. Да, все это состоится этим утром. Но, если ты прыгнешь выше указанной суммы, выше подсказки, которую я сейчас объявлю, то все деньги потеряются, включая бонус. Итак, сумма заветная, которую нужно запомнить, записать, это 2660 рублей. Если назовешь выше этих цифр, пойдешь дальше, жадность тебя съест, и, к сожалению, все деньги исчезнут. 2660 рублей сегодня, в понедельник, наши заветные цифры. Впереди больше хитов, больше музыки. Летомикс также состоится в этом часе. Беспроводные наушники подарим кому-то из наших слушателей, если он одержит победу. Чуть ранее гороскоп. Эйв, Meet Me in the Dark уже совсем скоро. Сразу после Self-Aware, Temper City. Делай громче, это утро. Летим.

0: Тима Белорусских грустно размышляет о том, что кроме светофора ему ничего не светит. Я с ним спорю каждый раз, когда слышу этот трек, потому что, ну, когда у тебя талант, много перспектив впереди. Это мысли Европа Плюс. Здесь впереди больше хитов, больше музыки. Satisfy в летнему появится уже вот-вот. Келвин Харрис и Джази. Ну и до гороскопа уже совсем чуть-чуть.
1: Реклама.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
8: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
9: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
10: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувыркомпарк.рф. И под лазарем Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, на Пёс.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

Расслабляешься ли они прямо сейчас? Специально для тебя гороскоп в летнему на Европе Плюс. Погнали! Овны, исключите из своего словарного запаса на сегодня слово «невозможно». Тельцы, забудьте о скромности, звезды дают зеленый свет на любые знакомства. Близнецы, у вас появятся новые деловые контакты и интересные проекты. Раки, не миритесь с обстоятельствами, у вас достаточно сил, чтобы все изменить. Львы, самое время действовать решительно, несмотря на прошлые неудачи. Девы, не упустите шанс натворить каких-нибудь нелепостей. Весы, лучший враг хорошего, поэтому не перестарайтесь. Скорпионы, все, что вам нужно сегодня, максимум покоя и умиротворения. Стрельцы, лучше не суйте свой нос в чужие дела, могут прищемить. Козероги, сегодня вы можете позволить себе немного похалтурить. Водолеи, что бы вы сегодня ни задумали, удача с вами заодно. Рыбы, смело берите на себя ответственность за выполнение серьезных задач на работе. Вот что советует Вселенная. Впереди больше хитов, больше музыки. Лето микс уже случится с нами вот-вот. Передайте им The T.I. Take Me There, также Карибо Астани, Castle in the Snow, прямо сейчас в летнему.

0: Твоё дать и take me there. И я тоже тебя возьму. Только куда? Возьму тебя в игру «Лето Микс», конечно же.
1: «Лето Микс». В летнем на Европе Плюс.
0: Сейчас зачитаю факт про одного красавца. Если отгадаешь, о ком идет речь, звони 745-6565, код Москвы 495. Будем играть. Ответишь верно, получишь беспроводные наушники. Итак, он буквально этим летом собрал ЦСКА-арену в Москве. На его фите со Snoop Dogg'ом более миллиарда просмотров. А известную фразу «Wiggle, wiggle» ты просто не мог не слышать. Он дал эксклюзивное интервью для Европа Плюс в июне. Рассказал много интересного, о ком идет речь. 745-6565, код Москвы 495. Звони, забирай беспроводные наушники.
2: Реклама.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Белые медведи на льду!
11: Белые медведи на льду!
12: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
13: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
14: Если вкусная еда для вас важна, вам очень на кухне кастрюля нужна. А также одна из полезных вещей – электросушилка для овощей. В сети магазинов «Милый дом» кастрюли эмалированные 4 литра от 799 рублей. Электросушилки для овощей и фруктов от 1949 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
15: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Это микс. В летнем на Европе плюс.
1: Итак, кто у нас сегодня унесет беспроводные наушники? Ну или, по крайней мере, попробует это сделать. Дмитрий, Дим, привет.
2: Привет, привет.
1: Ну, рассказывай, как дела твои, как настроение?
2: Настроение отличное, в отпуске отдыхаю.
1: Замечательно. И как отпуск проходит? Чем занимаешься?
2: В основном, я гуляю,
1: гуляешь.
2: Отдыхаю.
1: Шикарно.
2: Встречаю
1: друзья. Ну, замечательно. Такой человый, человый, шикарно, здорово. Прогулки, друзья.
2: Это только первая часть только пока.
1: Первая часть еще, и много впереди, правильно? Какие-то планы куда-то что-то съездить, посетить, кого-то увидеть, может быть, есть? Или ты так на фристайле?
2: Посмотреть и потом на море в Калининград.
1: О-о-о, красота, красота. Ну, здорово, здорово. Может быть, скрасим твой отпуск подарком. Наушниками только тебе нужно одержать победу в игре «Летомикс». Ты готов попробовать?
2: Да.
1: Окей, хорошо. Факт у нас был следующий про талантливого мужчину. Он буквально этим летом собрался с Карен в Москве. На его фите со Snoop Dogg'ом более миллиарда просмотров, а известную фразу «Wiggle, wiggle» ты просто не мог не слышать. Он дал эксклюзивное интервью для Европа Плюс в июне, рассказал много интересного, о ком идет речь. Может быть, Дим, ты уже знаешь?
2: Не знаю.
1: Ну, у меня есть «Летомикс». Это коллекция небольшая его хитов. Сейчас поставлю для тебя. Может быть, сразу поймешь.

0: Ага, вот, может быть, уже догадался, скажи, пожалуйста. Кто бы это
1: мог... Догадался, да?
0: Что?
1: Джейсон Деруло.
0: Так, слушай, ну, я тебе так скажу. Ты уверен, да, что это он?
1: Да.
0: Ну, конечно, конечно, абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Джейсон Деруло, да, нам еще и удалось в июне с ним пообщаться, интервью на нашем сайте europlus.ru, много всего он рассказал, я помню, больше всего меня, конечно, впечатлило, как он ответил, я его спрашиваю: Джейсон, а мы с ним стоим, разговариваем, и у него действительно невероятная кожа, она прям вот как какая-то, я не знаю, я говорю: Джейсон, ну а что ты делаешь с собой? Он говорит: специальные масла. Зал, голодание определенное. То есть человек прям следит за собой невероятно. Ну, конечно, так танцевать 2 часа. Мы наблюдали этот концерт живую, было очень круто. Дим, я тебе еще раз поздравляю. Беспроводные наушники твои.
1: Да, спасибо. Второй раз приезжает уже.
0: Да, ты можешь себе представить? 2 раза подряд приехал, собрал стадион. Два раза подряд приехал, собрал стадион. Вот не каждый может так. В 2020

0: Кали Dive Into Me на радио номер 1 в России. Уже 7.50 в Москве. Постепенно просыпаемся в финале этого часа. Обязательно Sugar Baby Stronger. Сразу после Айв и Дэвида Гетты Supernova Love. Делай громче. Летим в этот понедельник вместе.
1: Реклама.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на come2get.t2.ru.
5: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
0: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. УГРН 126-230-00. 1968. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах. Лента.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: 1 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: на радио номер один в России. Stronger, мы будем stronger, будем сильнее. Мы встретим этот понедельник, встретим его бодро, с улыбкой на лице. Мы пройдем его просто как самый легкий уровень. И дальше неделя будет шикарно. Летим вперед вместе с Европой Плюс.
1: Европа Плюс, K-pop, хиты, которые заряжают.

0: 8 утра в столице. А вот и понедельничный Павел Беседин здесь. Паш, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Камни голода обнажились в Германии. Лондон остался без воды. И эксперты рассказали, как выбрать спелый арбуз. Далее подробности. Камни голода обнажились в Германии. Из-за сильного обмеления местных рек над водой показались камни со специальными отметками, которые свидетельствуют о предстоящем неурожае. На одном из таких камней отмечено больше 20 дат, отсылающих к засухам прошлых лет. Диапазон охватывает больше 3 столетий. В качестве крайней даты указан 18-й год. Напомню, из-за продолжительной засухи и рекордно высоких температур Германия столкнулась с дефицитом воды. Властям пришлось ограничить использование пресной воды больше, чем в 100 городах страны. Аналогичная ситуация в Лондоне. Там дождя не видели уже больше месяца. Подобного в британской столице не было за всю историю метеонаблюдений, то есть с 1871 года. При этом синоптики говорят, что пока нет никаких признаков того, что в скором времени пойдут дожди, которые необходимы для того, чтобы прекратить засуху в Великобритании. Аналогичная ситуация в Италии. Местные СМИ оценивают ущерб только сельскому хозяйству от засухи в 1,5 миллиарда евро. На большей части страны температура днем приближается к 40 градусам или превышает эту отметку. Все это привело к падению уровня рек. Из-за этого в других частях Старого Света начали останавливаться атомные станции. Базовый набор товаров для школьника за год подорожал чуть больше, чем на 6%. В суммарном выражении это почти 19 тысяч рублей. Согласно данным аналитиков, лидером по росту цен стал обычный бумажный дневник. Он прибавил 12% и теперь стоит 180 рублей. Одна из причин – производители уходят от тонких обложек, делая изделие более прочным и износостойким. Как не ошибиться с выбором гигантской ягоды? Об этом рассказали в Роскачестве. Там раскритиковали способ проверки арбуза по стуку. По словам специалистов, это бессмысленно из-за разной восприимчивости слуха у людей. Также не рекомендуется сжимать арбуз до хруста, так как это может привести к потере товарного вида. Среди признаков зрелого арбуза – матовый цвет корки с четко выраженными полосками и яркое земляное пятно. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 82 рубля 17 копеек. Евро тоже прибавил 94 рубля 84 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

категорически приветствую всех. Да, кто уже проснулся, улыбнулся, кофеек заварил. Обычно, знаете, бывает так, что ты, ну вот, выпьешь свой прекрасный кофе, съешь чудесный завтрак, и как будто бы лучшая часть дня уже закончена. Да, смотришь, думаешь, ну и что? А дальше что? Рабочий день, вот этот понедельник? Но нет. Нет, у нас, вообще-то, летний умный Европе Плюс, подарочки дарим в начале недели, да, чтобы, так сказать, скрасить первые будни. И я тебе рекомендую оставаться с нами, потому что впереди много интересного. Сегодня 10 августа, меня зовут Миш Зайцев, продолжаем летнее у. Сегодня день заботливого мужа, вот что я узнал в интернете. Поэтому, девчонки, у кого есть мужья, особенно если они не особенно заботливые, да, в последнее время, можно им намекнуть, сказать: «Милый мой, дорогой, 10 августа, это какой праздник? День заботливого мужа. Поэтому в понедельник самое то, это завтрак в постель. Пока еще есть такая возможность и есть время. Вот, пожалуйста, легкое напоминание. С кем мы встречаем этот час летнего с Медузой и Джеймсом Картером? Bad Memories сразу после трека Swim от BTS. Делай громче, летим вперед.

0: Тот молодец. Весь день зевающий. Молодец.
1: В летнем УМ на Европе Плюс.
0: У меня тут есть беспроводная колонка, я планирую ее подарить тому, кто одержит победу в игре «Кто куда?». Она у нас случится в этом часе, примерно минуток так через 25. Так что никуда не уходи, впереди все обязательно произойдет, если удача сегодня на твоей стороне. Мы немножко попутешествуем, правильно нужно будет ответить на вопрос. Жду тебя. Гороскоп впереди, хиты впереди, One Republic уже совсем скоро, Give Me Something, также Дай Дай, Шакира, Бёрна Бой. Здесь, в летнему, появится специально для тебя.

0: Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre на радио номер один в России. Впереди гороскоп, до него Леони Калмскот, Stay. Никуда не уходи.
1: Реклама. Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: В «Магнитоэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
10: Парк аттракционов на Цега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега Я.

Итак, советы вселенной. Прямо здесь, прямо сейчас в летнем на Европе Плюс. Гороскоп, погнали. Овны, исключите из своего словарного запаса на сегодня слово «невозможно». Тельцы, забудьте о скромности. Звезды дают зеленый свет на любые знакомства. Близнецы, у вас появятся новые деловые контакты и интересные проекты. Раки, не миритесь с обстоятельствами. У вас достаточно сил, чтобы все изменить. Львы, самое время действовать решительно, несмотря на прошлые неудачи. Девы, не упустите шанс натворить каких-нибудь нелепостей. Весы, лучший враг хорошего, поэтому не перестарайтесь. Скорпионы, все, что вам нужно сегодня, максимум покоя и умиротворения. Стрельцы, лучше не суйте свой нос в чужие дела, могут прищемить. Козероги, сегодня вы можете позволить себе немного похалтурить. Водолеи, что бы вы сегодня ни задумали, удача с вами заодно. Рыбы, смело берите на себя ответственность за выполнение серьезных задач на работе. Вот что советует вселенная. Впереди у нас игра «Кто куда?» сразу после «Антра» и «54 Ультра», «Talk to you» и «Chapel Rock». Успеем послушать Good Luck Bay прямо сейчас.

0: потрясающая совместная работа, которая заводит, которая заставляет подниматься с постели. Ну, я надеюсь, по крайней мере, уже 8:35 в столице, пора. Пора вставать. Анотар и 54 Ультра Talk to You на радио номер один в России. Вообще, можно встать не только для того, чтобы встать и выпить кофеек, а еще для того, чтобы выиграть подарочек от Европа Плюс. Начинаем игру «Кто куда?» 745-6565, код Москвы 495. Набирай, немножко попутешествуем. Если удастся одержать победу, получишь беспроводную колонку. 745-6565, код Москвы 495. Жду твоего звонка прямо сейчас.
1: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Белые медведи в Магнитогорске?
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
8: Билеты в продаже 0+.
9: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
10: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.
10: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Ну что, беспроводная колонка у нас, возможно, достанется Олегу. Олег, привет.
2: Привет.
1: Ну рассказывай, как поживаешь, как настроение у тебя. Делись всем.
2: Как обычно, лучше всех.
1: Как обычно. А почему лучше? Вот что хорошего, классного, доброго у тебя происходит? Поделись. Может быть, кого-то встретил, что-то вкусное съел? Что было?
2: На данный момент самое лучшее происходит. С дочерью приехали поступать.
1: О, какая красота! Какая красота! Итак, и что? Какое направление? Юридическое, экономическое? Что-что? Юридическое?
2: Да.
1: Замечательно. Ну, удачи ей. Удачи. Пускай все получается. А как зовут дочку, Олег?
2: Полина.
1: Пускай у Полиночки все получится. Мы сейчас, в общем, постараемся победить, да? Ну, Олег, ты должен это сделать. Беспроводная колонка у нас уже готова. Осталось немножечко попутешествовать, прогуляться по московским паркам. Мы сегодня будем вот такими вещами заниматься. Ты готов попробовать?
2: Да, конечно.
1: Ну, тогда погнали. Итак, неспешно прогуливаемся по паркам Москвы. Это главный парк города, парк Горького, и футуристическое Зарядье, и парк выставок, развлечений, концертов ВДНХ, и душевный парк Сокольники, и многие другие парковые локации Москвы. Вопрос у нас следующий. В каком московском парке находится уникальный парящий мост? На ВДНХ или в парке Зарядье? Какой правильный ответ? Где парящий мост? На ВДНХ или в парке Зарядье?
2: Я думаю, что ВДНХ.
1: На ВДНХ. Хорошо, а где он там находится? И мост откуда куда?
2: Не знаю.
1: Хорошо, предположение. ВДНХ принимается. И это... К сожалению, нет. Известный парящий мост, он в Зарядье, его длина 244 метра, V-образный участок, нависает над Москвой-рекой, и нет у него ни одной опоры. Очень известный. У нас в парке Зарядье. Как же ты-то? Обязательно, вот задание, после того, как Полина поступит, сразу в Зарядье и прогуляться по парящему мосту. Потому что, ну, там действительно красиво. Олег, но тем не менее, у нас, знаешь, все равно есть подарочек. Классный мерч, классная футболка от Европа Плюс для тебя обязательно. Желаю суперского настроения. Пусть все получится. Шикарного августа. Еще встретимся на радио номер 1 в России. Пока-пока. Впереди больше хитов, больше музыки. French Montana и Max B появятся здесь совсем скоро. Ever Since You Left Me. Также Мичико, диджей Гоша, Джейсон Дерула и Мелоди. Прямо сейчас делай громче. Джейсон Дерула и Мелоди. Прямо сейчас делай громче.

0: French Montana, Max B, супер стильная работа Ever Since You Left Me на радио номер один в России. Мы продолжаем летнее у нас в финале этого часа. Plan B появится She Said сразу после Камрада, Be Mine. Ну и также еще не все подарки закончились. Есть еще и денежные призы и так далее. Все в следующем часе случится, ни в коем случае не пропускай.
1: Реклама.
2: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo, АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани-бочки на вашем...

0: участке. По-прежнему интересно?
1: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: потрясающее произведение искусства «60» Пломбина, радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Открываем следующий час летнего на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: 9 утра в Москве. Европа, Европа плюс. А Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Вторая волна активности клещей стартовала в России. Минцифры высказалась по поводу запрета социалок для детей. И ВДНХ может получить новый статус. Далее подробности. Вторая волна активности клещей стартовала в России. Она продлится до конца сентября. Врачи напоминают о том, что клещи являются переносчиками опасных заболеваний. Поэтому при укусах клещей следует сразу же обратиться к врачу. Медики правильно извлекут кровососа и сдадут его на анализ. В прошлом году больше всего обращений по поводу клещей было зарегистрировано в Иркутской, Новосибирской, Челябинской, Свердловской областях, а также в Красноярском крае. Главная защита от клещей – это закрытая одежда и обувь, а также использование репеллентов. Министерство цифрового развития России не предвидит введение в стране ограничений на использование социальных сетей несовершеннолетними. Как рассказали в ведомстве, второй пакет антимошеннических мер, принятый в июне, дал возможность операторам вводить дополнительную защиту для детских сим-карт по инициативе и согласия родителей. Минцифры подчеркнула, что указанная мера способствует обеспечению дополнительной безопасности несовершеннолетних в интернете. Тем временем сотни миллиардов фунтов стерлингов теряет Великобритания каждый год из-за зумеров. Guardian пишет о том, что на сегодняшний день около 1 миллиона британцев относятся к поколению ни-ни. Они не работают, не учатся, не проходят профессиональную подготовку. По данным местных СМИ, поколение британцев, выросшее во время кризиса 2008 года и пандемии коронавируса, испытывают трудности. Жизнь становится дороже, государственные услуги сокращаются, а рынок труда меняется из-за развития искусственного интеллекта. При этом авторы публикации говорят, что вместо того, чтобы тратить деньги на предотвращение плохих социальных результатов, Британия вместо этого выделяет огромные суммы на последствия неудачи. ВДНХ может войти в основной список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен в 2028 году. Руководство выставочного комплекса пояснило, что предварительную оценку на предмет включения ВДНХ в основной перечень планируется провести предстоящей зимой. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 82 рубля 17 копеек. Евро тоже прибавил 94 рубля 84 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. В Москве уже 9 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

Слушаю новости Павла Беседина, думаю, ну что ж, зумеры-то так подводят. Я ж тоже зумер. И как ж? Ну, Паш говорит, что ну, в России хорошие зумеры. В России все хорошо, все работают, все идут к целям. Я хочу сказать, что у нас третий час летнего открывается. И всем, кто только проснулся, и зуберам, и бумерам, и миллениалам, доброго, прекрасного утра. Шикарный понедельник нас ждет впереди. Сегодня, между прочим, 10 августа, Всемирный день льва. Да, World Lion Day. Я в честь этого нашел пару интересных фактов про львов. Это единственные кошки, которые живут большими социальными группами. Да, группа называется Pride. В ней может быть несколько взрослых самцов, самки и детеныши. Также лев может спать до 20 часов в сутки. Особенно после плотного обеда. В общем, настоящий профессионал по восстановлению энергии. И способны они разгоняться примерно до 80 км в час. Но ненадолго. Поэтому охота у них строится скорее на внезапном рывке, чем на марафоне. Такие вот дела у всех. Если есть знакомые львы, ну, самое время позвонить, поздравить. Главное, не разбудить. Впереди больше хитов Black Eyed Peas и Джей Балвин. Ритмо сразу после Fever Dream. Алекс Уоррен, делай громче это утро вместе с нами. Летим вперед. We'll be right back.

Non-Stop Ritmo в летнему Европе Плюс. Мы точно не остановимся. Не остановимся тебя радовать как утром, так и вечером. У нас, например, есть для этого летний вайб с 8 до 10. Сейчас пару слов об этом. Летний вайб. Самые жаркие, самые летние хиты сконцентрированы у нас именно там. И тебе не нужно напрягаться и подбирать августовский плейлист. Мы уже все сделали за тебя, поэтому обязательно присоединяйся с 8 до 10 по будням летний вайб на Европе Плюс. Ну и прямо сейчас небольшой тизер о том, какая музыка там звучит. Is My Mind, Крис Лейк и Абель Балдер. Прямо сейчас делай громче.

0: Двигаемся в слоу-моу вместе с группой «Градусы» в летнем Европе Плюс на ресницах. Впереди больше хитов, больше музыки. The Second Voice совсем скоро. Let Me Be, сразу после Джон Саммита и Инес, Crystallized. Ну и до гороскопа осталось всего ничего.
1: Реклама.
2: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
3: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал-профиль-М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Поговорим о советах вселенной. На этот понедельник гороскоп в летнему на Европе Плюс. Овны, исключите из своего словарного запаса на сегодня слово «невозможно». Тельцы, забудьте о скромности, звезды дают зеленый свет на любые знакомства. Близнецы, у вас появятся новые деловые контакты и интересные проекты. Раки, не миритесь с обстоятельствами, у вас достаточно сил, чтобы все изменить. Львы, самое время действовать решительно, несмотря на прошлые неудачи. Девы, не упустите шанс натворить каких-нибудь нелепостей. Весы, лучше враг хорошего, поэтому не перестарайтесь. Скорпионы, все, что вам нужно сегодня, максимум покоя и умиротворения. Стрельцы, лучше не суйте свой нос в чужие дела, могут прищемить. Козероги, сегодня вы можете позволить себе немного похалтурить. Водолеи, что бы вы сегодня ни задумали, удача с вами заодно. Рыбы, смело берите на себя ответственность за выполнение серьезных задач на работе. Вот что советует нам вселенная. Впереди игра на повышение, сразу после KDDK и Bambaleo и AGR Week. Успеем послушать прямо сейчас в летнему на Европе Плюс.
1: No, thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Trouble's yet to come. One sip. Bad for me. One hit.

0: Диджей Дидикей на радио номер один в России Бамбалео. Совсем скоро у нас долгожданная игра на повышение, в которой ты можешь выиграть неплохую сумму денег, а также получить бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Набирай 745-6565, код Москвы 495. Совершим прогулку по нашему денежному хранилищу. Если ты удачно откроешь ячейки, уйдешь не с пустыми руками. 745-6565, код Москвы 495. Жду звонка прямо сейчас.
1: Реклама.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
7: Большой улов ждет тебя! В магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя! В магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация в организаторе акции, правилах проведения, количество призов, сроков вместе и порядке получения уточняйте у продавцов.
8: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган Юнес» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск» по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
9: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинус Магнитогорск», улица Зеленый Лог, 53.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
13: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
2: Для кого мы сегодня приоткрываем дверку нашего хранилища? Для Антонины. Тонь, привет тебе! Слушай, сегодня Международный день льва, если что. Я вот узнал в интернете.
3: Да-да-да, я
2: что? Слышала?
3: Я тоже лев.
2: Ты лев по гороскопу? Ох как! Вот оно как получается! Все удачно, все совпало. Но я, между прочим, я не лев, честно говоря, я водолей. Но львов обожаю. Львов обожаю. Львы это шикарно, это потрясающе. А я бы хотел спросить у тебя, какое любимое животное, если вот брать всех животных на Земле? Не только не домашних, а вообще вот мы берем всю вот эту вот флору-фауну.
3: Всю флору? Змеи.
2: Змеи? С ума сойти. Да. А почему змеи? Такие изящные, красивые.
3: Ну, я тоже в год змеи родилась.
2: Ага, вот так вот. Вот так вот. Лев, который родился в год змеи. Тонь, ну это шикарно. Это шикарно. Ладно, у нас самое время прогуляться по нашему хранилищу. Можно, если все сложится удачно, ты мало того, что заберешь денежки, которые найдутся в этих ячейках, так еще и бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка у нас случится сегодня. Но все должно пройти так, чтобы ты назвала все до определенной цифры, до секретной цифры. Если выше нее прыгнуть, то все денежки потеряются. Ты готова попробовать?
3: Да-да-да.
2: Ну, тогда погнали. У нас есть минутка на то, чтобы зайти в хранилище и открыть ячейки. Поехали. Мы начинаем с первой. Открываем первую ячейку.
0: 110 рублей.
2: Так, 110 рублей. Тонь, что делаем? Забираем, заканчиваем?
3: Ну, да. Нет, дальше.
2: Дальше, ну, хорошо. Согласен, согласен. Идем вперед.
0: 1800 рублей.
2: Ты смотри, какой прыжок сразу. 1800 рублей. А тут еще, Тонь, кое-что есть для тебя.
4: Бонус. 10 тысяч рублей.
2: Ага. Во второй ячейке еще и бонус. То есть общий выигрыш сейчас это 11 800 рублей. Что делаем? Идем дальше или забираем?
3: Да, давайте заберем.
2: Ага.
3: Потому что я подсказки не слышала.
2: Хорошо, хорошо. Я понял. Слушай, ну, получается что? Поздравляю тебя. Выигрыш есть. Выигрыш есть. 11 800 рублей. Можем так ради интереса проверить, что было в следующей ячейке. Хочешь,
3: да,
2: попробуем?
3: Можно.
2: Вдруг там
3: давайте.
2: Стоп игра и ты удачно, а может быть еще. Давай посмотрим. Итак.
0: 2660 рублей.
2: Можно было даже забрать чуть-чуть побольше, но тем не менее, знаешь, 12 800 рублей это прекрасная сумма, с которой я тебя поздравляю. Тонь. Тонь, ну шикарного августа.

0: Лапы май спа, давай сюда, скорее. Конечно, это я приветствую всех, кто только проснулся. У нас завершается постепенно летняя Ну, только сегодня еще впереди мы успеем подарить подарки. Много чего еще осталось и завтра, и послезавтра по будням с 7 до 10. Да, в финале этого часа Backstreet Boys, I Want It That Way. Великий, потрясающий, чудесный трек. Послушаем в финале этого часа сразу после Лютер от Кендрика Ламара и Сиза. Делай громче, летим в этот понедельник.
1: Реклама.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
0: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: просыпаться. I want it that way. Backstreet Boys на радио номер один в России. Летняя У на этот понедельник завершается, но еще завтра и послезавтра, и в будние дни будет возможность выиграть подарочки. Летим вперед!
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: утра, двигаемся далее. Всем привет, 10 утра в Москве. Прямо сейчас новости на Европе Плюс, и Павел Беседин, приветствуем.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Саша. Доброе утро всем. Синоптики рассказали, что нас ждет в сентябре. Windows 10 снова признали небезопасной. И гигантского тунца поймали во Владивостоке. Далее о подробности. Какая погода ожидает Центральную Россию в сентябре? Ответ на этот вопрос нашли синоптики. Если верить свежим прогнозам, в первый месяц осени нас ждет классическое бабье лето. По данным Центра погоды ФОБОС, среднемесячная температура будет выше нормы на 1,5-2 градуса. Осадков, наоборот, будет меньше примерно на 40%. При этом сейчас в Центральную Россию пришло похолодание. После 35-градусной жары столбики термометров опустились до отметки в 24 градуса. А предстоящие четверг и пятница могут стать самыми холодными днями в столице. Избавиться от Windows 10 снова рекомендуют специалисты в области компьютерной безопасности. Западные профильные СМИ напоминают о том, что компания Microsoft перестала выпускать обновления для этой версии операционки еще в прошлом году, поэтому она может быть небезопасна. При этом авторы материала отметили, что редмондский гигант все-таки продолжает в виде исключения выпускать для Windows 10 самые критичные заплатки. Они обязательны к установке всеми пользователями устаревшей системы. Цены на кабачки и баклажаны выросли за год почти на 30%. В этом сезоне они оказались одними из самых подорожавших овощей. Однако пик роста цен уже пройден, об этом пишет российская газета. Эксперты связывают подорожание с неблагоприятной погодой, сокращением урожая в южных регионах, плюс с ростом стоимости топлива и логистики. Сказалась также высокая зависимость рынка от импорта в межсезонье. При этом участники рынка уверены, что по мере массового поступления нового урожая стоимость овощей продолжит снижаться. Гигантского тунца поймали во Владивостоке. РИА Новости сообщает, что длина рыбины составляет 2 метра и 12 сантиметров. Теперь это официальный новый рекорд для залива Петра Великого. Предыдущий составил 2 метра и 8 сантиметров. Рыбаки во Владивостоке рассказали, что тунца еще не взвешивали. Но это не так важно, потому что к этой рыбе в международной классификации применяется именно мера длины, а не веса. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 82 рубля 17 копеек. Евро тоже прибавил. За него дают 94 рубля и 84 копейки. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Удачи на Европе Плюс. Take me there. Да, заберите меня обратно в летний уикенд. Наверное, сейчас у многих такие мысли в понедельник утром. Но ничего, расправимся легко с этим рабочим днем под лучшую музыку. Продвигаемся далее вместе с Мизмо. Слышим Hello. И через пару минут здесь классный трек от Алана Уокера Broken Strings на Европе Плюс. Всем отличного дня.
1: Реклама.
2: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
3: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
9: Папа, динозавры в городе.
8: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
9: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
10: Возрастное ограничение 0+.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
12: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
13: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
14: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
15: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.
16: Европа Плюс.

0: тренды этого лета от Mizmo. Hello называется вещица. 10 часов 35 минут в Москве. Всем привет, всем доброе утро. Продвигаемся далее, не скучно, еще больше классной музыки заряжаем. Да, лучший саундтрек для летнего понедельника. Хужель впереди, Moving to the Sun. И дождемся Доминика Файка, Baby Doll. Скоро-скоро.
1: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог 53-57.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: впереди. С нами в это время Джон Саммит, Shades of Blue. Слушаем Ави, Meet Me in the Dark. Али Фармен тоже здесь, Body Talk. Так, ритмичные хитов будем продвигаться в ближайшие 30 минут. Скоро стартуем нон-стопы. Это Европа Плюс.
1: Дебют недели – тема белорусских «Мысли». Лучший взлет – Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Номер один – Тембр Сити «Self-Aware». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: 1 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
4: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
5: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: кроме магнитоптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
5: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
6: Это более 2,5 миллионов друзей.
7: Привет! Мы бригада! Вступай в группу «Европа Плюс».
8: Подпишись!
9: Это Антон Камолов,
10: Артур
11: и Саша.
9: Если мы что-то не договорили в эфире,
11: можем
9: договорить здесь.
12: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
13: Радио номер один в России ВКонтакте.
14: Европа Плюс. Лучшие.

0: Джон Саммит на Европе Плюс, американский диджей и продюсер, который, кстати, когда-то начинал работать бухгалтером, но вот такой резкий поворот решил совершить, вроде получилось. Shades of Blue, классная вещица, в 11 часов и 17 минут по Москве. Далее продвигаемся тоже очень ритмично, вместе с Акселом Ингроссом услышим More Than You Know и дождемся классную новинку и очень интересный дуэт Мадонна Мартин Гаррикс Bizarre совсем скоро.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
9: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
10: Европа.

0: Антон на Европе Плюс по-прежнему умеет удивлять, даже в 2026-м. Вот такие дуэты может записывать. Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre. Отличная вещица. Дальше продвигаемся вместе с Glass Animals. Услышим их знаменитый хит Heat Waves. И дождемся темы белорусских мыслей совсем скоро.
1: Реклама.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
3: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под названием Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172-0+.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты Деоника 200 мл. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Белые медведи на льду!
7: Белые медведи на льду!
8: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган Юнес уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
12: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
13: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
14: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
15: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ну а нам светит 30 минут лучшей музыки без остановок. Заряжаем нон-стоп на Европе плюс. Ловите в это время диджея Годжа, Джейсона Дерула, Мичико.
2: Чико, давай, Мичико.
1: Услышим One Republic, Connection.
3: So lonely.
1: Teddy Swims тоже здесь, и Mr. Know It All. В общем, проведем время не скучно, очень музыкально. Скоро стартуем нон-стоп, и это Европа Плюс.
0: Реклама.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на comptogeta.t2.ru.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
12: Взломать сейф в бригаде «У» непросто. Но с «Озонбанком» просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
13: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 18+.
14: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
15: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
16: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
17: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: продвигаемся далее в летнем режиме. Сегодня вечером, кстати, подключаем летний вайб. Не забывайте, в 20.00 горячий плейлист у нас будем заряжать, так что не пропустите. Пока же ждем Шакиру и Бёна Бой, главный футбольный хит этого лета, Дай Дай, и Медуза тоже здесь, Don't Wanna Go Home, через пару минут.
1: Реклама.
2: Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
9: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
10: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
12: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
13: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666. Европа плюс.

0: Let's go. Шакира на Европе Плюс, девушка, которая раз в какое-то количество лет выдает футбольные гимны. Кто-то еще, наверное, помнит «Вака-вака», теперь вот «Дай-дай», лет через 10 будет еще что-нибудь. Ну, ждем, да. Продвигаемся далее по-летнему. Впереди у нас «The Bowser», услышим «Magnetic» и дождемся «Marshmallow» и «Portugal the Man». «Phoenix» совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение». Ну, плюс.

0: адресу: Зеленый Лог, 5357.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Маршмелло и Portugal The Man, Европе Плюс, Феникс. Ну, Маршмелло постоянно носит ведро на голове. Видимо, оно как-то помогает ему делать такую хитовую музыку. Ждем новых, конечно, хитов от него пока же. Ждем Мэтт Куон, Бэггин и Стромай тоже здесь через пару минут.
1: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч. Рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Жак Т9.
12: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
13: Европаплюс.ру.
14: 9 музыкальных потоков. Бесплатно и без ограничений.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Час дня в Москве. Прямо сейчас новости на Европе Плюс и Павел Беседин. Приветствуем.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Саша. Добрый день всем. Клещи снова начали атаковать россиян. Интернет на Камчатке переведут на резервный канал для ремонта. И скандальный фильм собрал в прокате рекордную сумму. Далее подробности. Вторая волна активности клещей стартовала в России. Она продлится до конца сентября. Врачи напоминают, что клещи являются переносчиками опасных заболеваний. Поэтому при укусах клещей следует сразу же обратиться к врачу. Врач правильно извлечет кровососа и сдаст его на анализ. В прошлом году больше всего обращений по поводу клещей было зарегистрировано в Иркутской, Новосибирской, Челябинской, Свердловской областях, а также в Красноярском крае. Главная защита от клещей – это закрытая одежда и обувь, а также использование репеллентов. Социалки для подростков в России запрещать не будут. Министерство цифрового развития не предвидит введения в стране ограничений на использование социальных сетей несовершеннолетними. Как рассказали в ведомстве, второй пакет антимошеннических мер, принятый в июне, дал возможность операторам вводить дополнительную защиту для детских сим-карт по инициативе и согласия родителей. Интернет на Камчатке переведут на резервный канал в ночь с 11 на 12 августа. Там планируются масштабные работы по укреплению волокон на оптической линии связи. На время работ полуостров переведут на спутниковый канал, а доступ к домашнему и мобильному интернету будет ограничен. Ростелеком обещает завершить все работы максимум за 4 дня. При этом мобильная голосовая связь и СМС-сообщения будут работать как раньше. Во время ремонтных работ МФЦ продолжит прием документов, а в общественном транспорте также можно будет оплатить проезд банковскими картами. «Одиссея» Кристофера Нолана собрала в прокате уже больше миллиарда долларов. В первые выходные фильм заработал 264 миллиона, побив рекорд режиссера по стартовым сборам. При этом в целом ряде стран картина выйдет на большие экраны позже. Фильм скоро станет самым кассовым в карьере режиссера. Уточняется, что «Одиссея» стала пятым фильмом в этом году, который преодолел отметку в миллиард долларов. В списке также «История игрушек 5», «Майкл», «Супер Марио», «Галактическое кино» и «Человек-паук. Новый день». В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 82 рубля 17 копеек. Евро тоже прибавил 94 рубля 84 копейки. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. В Москве 13 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: Talk to You, трек, который легко прокачает любую летнюю вечеринку. Не знаю, правда, какие вечеринки могут быть в понедельник в 13 часов и 19 минут по Москве, но кому-то, надеюсь, пригодились сейчас эти ритмы, подняли настроение. Дальше продвигаемся тоже под летние электронные ритмы от Кельвина Харриса. Услышим Satisfy и Рэй Долтон тоже с нами. Blood Running через пару минут.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Белые медведи на льду!
10: Белые медведи на льду!
11: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
12: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
13: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
14: Европа.

0: время удовлетворить все ваши запросы по поводу информации, как интересно провести время в столице в эти дни. Рубрика «Афиша» прямо сейчас.
1: Афиша. На Европе Плюс.
0: И Павел Беседин. Привет, Паша.
2: Привет, Саша. Привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В широком прокате психологический хоррор под названием «Лабиринт чудовищ», который вошел в конкурсные программы двух престижных смотров Международного кинофестиваля в Сиджесе и кинофестиваля в Варшаве. Сюжет строится вокруг пожилого актера Люциана, который по инициативе сына переезжает в дом престарелых. Сначала место кажется ему уютным и безопасным. Его окружают приветливые соседи, внимательный персонал, а также живописная природа. Однако вскоре идиллия начинает рушиться. По ночам из подвала доносятся ужасающие звуки, и обитатели начинают таинственным образом пропадать. Чтобы разобраться в происходящем, мужчине приходится спуститься в скрытый под зданием лабиринт и столкнуться не только с пугающими чудовищами, но и с собственными страхами. В театре на Страстном «Идеальный муж» – яркая комедия известного писателя и драматурга Оскара Уайльда, полная остроумных диалогов и тонкого английского юмора. Жизнь сэра Роберта Чилтерна кажется безукоризненной. Он влиятельный политик и образцовый семьянин. Его боготворит супруга, которая искренне верит, что ее муж – воплощение добродетели, идеал, свободный от ошибок и слабостей. Но идиллия рушится, когда на пороге дома появляется таинственная миссис Чивли. Она знает старую тайну Роберта и теперь, угрожая разоблачением, требует от него сомнительную услугу, способную поставить крест на его карьере. Начало в 7 вечера. Галерея «Триумф» отмечает юбилей. За 20 лет она собрала весьма внушительный пул авторов, которые внесли вклад в становление как отечественной, так и зарубежной арт-сцены. Команда разделила выставку на две части. Два тома, один из которых посвящен художникам, с которыми галерея выросла, а второй – самому пространству, как лаборатории современного искусства. Расскажут о новинках, которые появились в галерее пару десятилетий назад. Это направление визуальной антропологии, междисциплинарные события и работа с региональными художниками. Вход свободный. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте Европа+.

0: Моргана. Если нравится песня, не забудьте ее поддержать, конечно же, в нашем чарте Еврохит ТОП 40 на сайте europaplus.ru. Все началось по новой в Еврохите, так что можно поддержать понравившиеся треки. Пока же ждем группу «Градусы» на ресницах и Coldplay тоже здесь. We Pray. Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
5: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: Чтоб себе настроение поднять, достаточно бодрящий душ принять. Вытрет тело и согреет сердце уютное большое полотенце. В сети магазинов.

0: ДК «Континент» и Герцена 6 ТРЦ «Джазмоб». Милый дом, все нужное в нем.
1: Ура, мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
2: Парк аттракционов на Sega Ya приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Sega Ya.
3: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
4: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Европа. Плюс.

0: градуса на Европе Плюс, на ресницах. Да, хочется замедлить время даже в понедельник, потому что это все-таки летний понедельник, не так много их осталось в этом году. Так что, да, не торопясь, продвигаемся далее. Вместе с The Script услышим Hall of Fame и дождемся Сабрину Карпентер. Tears. Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о Хватамбе на авито.ру. 12+.
9: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
12: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
13: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
14: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
15: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
16: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
17: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Hits.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 14:00.

0: Европе Плюс, Дати, такая вот душевная история, отличный трек, который, мне кажется, просто отлично вписал собой в наш чарт Еврохит ТОП 40. Но, кстати, все подробности хит-парада Европа Плюс на нашем сайте. Там же не забываем поддерживать любимые хиты в режиме 24/7.
1: Реклама. Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Белые медведи в Магнитогорске?
9: Белые медведи в Магнитогорске!
10: Мастера манежа и фигурного катания, живой лед и белые медведи, цирк на льду, айсберг. Билеты в продаже, 0+.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
12: Европа Плюс.

0: больше хитов, больше музыки. Впереди Клан Карусель, Аве. Будет и Френч Монтана. Тот самый хит, хит своевременный, хит бодрящий. Да, то, что нужно для понедельника. Ждем Ever Since You Left Me.
1: Реклама.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке, горке, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
3: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под Лазаренко Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, 0+.

0: адресу: Зеленый Лог, 53-57.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.
7: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Рекламная служба в Магнитогорске 20 66 66.

Отличный хит у нас прямо по курсу. Это Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else. Kongs, их запоминающийся хит Galaxy.

0: разумеется, не только они составят нам компанию. Следующие 30 минут здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Оформите карту Магнит Пэй ВТБ с кэшбэком до 15%. Оформите карту Магнит Пэй ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить.

0: Подробнее на beeline.ru. 12+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Hit.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Отличного понедельника. В Москве 15 ровно.

0: и красивая история под названием «Hello». Просто понятно и без перевода. Да, присоединяюсь, конечно, всем привет, а отличного, легкого, главное, понедельника с Европой+. Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов, а вот Чимин, участник BTS, у нас впереди. BTS, у которого сейчас горячая пора, мировой тур до 16 августа. Они выступают в США, а потом будет Канада. Финальный аккорд только 16 марта на Филиппинах. Да уж, не расслабишься.
1: Реклама.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
9: Европа плюс.

0: летний хит, а диджей Гоша, Джейсон Дерула и Мелоди. Ну а дальше на Европе плюс еще больше хитов, еще больше хитов, еще больше музыки. Ждем Медуза, ждем Оливия Дин, поет Сандес Барретт и Джейден. По-моему, отличная компания.
1: Реклама.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
4: Папа, динозавры в городе?
3: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
4: Ура! Нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
5: Возрастное ограничение 0+.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
11: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках вместе и порядке их получения уточняйте у продавцов.
12: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И немного о тех, кого услышим в следующие 30 минут на Европе плюс. Это Дон Диабло, Радио Бэйби. Очень трогательная история Ride It от Джей Шон. Темпер Сити на подходе с хитом Self-Aware. Напомню, именно Темпер Сити сейчас выше всех у нас в чарте. Именно с этим хитом Self-Aware.
2: Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.

0: кредитированию других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте sovcombank.ru.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты, карта халва» на sovcombank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч. Рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
12: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: europaplus.ru.
14: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
13: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
14: Заходи на сайт europaplus.ru и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
13: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
14: Выигрывай билеты в кино и другие призы. 12+.

0: утренника, отличного и легкого. Ну и через пару минут с нами уже Алан Уокер и красивая история под названием Broken Strings. Напомню, 21 неделя в Еврохитов 40. Это немало, скажу я себе. 21 неделя в чарте и сейчас 17 место. Но посмотрим, какое будет у Broken Strings по итогам этой недели. Но все узнаем только в пятницу.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинас». Только в августе новый «Хавейл Фригинас» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Фригинас», Магнитогорск. Зеленый лог 53.
10: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «Аутобанк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Европа плюс.

0: Абсолютный дэнс-хит. Вот из Beautiful Places он явно попал в самую цель. Тиесто у нас впереди, но сначала...
1: Реклама.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
3: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком парк.рф. И под Лазарин Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, 0+.

0: адресу: Зеленый Лог, 53-57.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Белые медведи в Магнитогорске?
5: Белые медведи в Магнитогорске!
6: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед! И белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
7: Билеты в продаже 0+.
8: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган Юнес уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу: улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
7: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинга. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Анна и Европлюс Доминик Файк. Да, у этого парня было, мягко говоря, непростое детство. Несмотря на это, мать Доминик Файк поддерживала его увлечение музыкой. И уже в 10 лет Доминик играл на гитаре, причем осмысленно. И, опять же, причем сам освоил этот инструмент. Но он еще и актер, снимался в «Эйфории», напомню. В общем, человек разносторонний и талантливый. Baby Doll, Доминик Файк на Европе Плюс. 16.50 в Москве. Всем отличного и легкого понедельника. Идем дальше.
1: Реклама.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции именно так. Вы совершаете привычные операции и получаете до 185 тысяч бонусов в год.

0: Для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. УГРН 126-230-00. 1-90-68. Создано при участии ООО «Азия» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: прекрасного понедельника. В Москве 17. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Алекс, привет, всем добрый вечер. Банк России призвал кредиторов поддержать малые и средние предприятия, пострадавшие от атак на логистические и складские объекты. Было предложено предоставлять реструктуризацию кредитов и займов независимо от прав заемщиков на кредитные каникулы. Регулятор рекомендовал воздерживаться от начисления штрафов и пени, а также не требовать досрочного погашения, подчеркнув, что реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю предпринимателей. В центре подготовки космонавтов рассказали, что финальный этап сведения МКС с орбиты возложен на американскую сторону. Для этого создается специализированный корабль. Два российских грузовых корабля «Прогресс» будут использованы для управления ориентацией станции. Было подчеркнуто, что операция завершит 30-летнюю эксплуатацию крупнейшего рукотворного объекта на орбите, и для ее проведения необходимо проработать различные конфигурации и предусмотреть резервирование функций. И тысячи фанатов Криштиану Роналду собрались в эту субботу у собора в городе Фуншал, поверив слухам о свадьбе футболиста. Однако в этот день там проходило венчание совершенно другой пары, Николь и Фабио. Семья Роналду опровергла сообщение о торжестве.

Дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян, 13-летняя Норт, отменила свой первый тур, запланированный на август. Совместные концерты с 21-летней рэпершей Молли Сантаной не состоялся без объяснения причин. Напомню, несколько дней назад Норт выпустила дебютный EP, а теперь пообещала фанатам что-то особенное вместо тура. Чарли XCX призналась, что ее муж, барабанщик 1975 Джордж Дэниел, стал первым человеком, который ее по-настоящему понял как в творчестве, так и в жизни. Именно ему посвящен трек «I'm Afraid» с нового альбома Чарли XCX. Пара поженилась в 2025 году. Сама певица признается, что без Дэниела она не была бы той, кем является сейчас. Группа Nickelback анонсировала новый альбом «Everything Under the Sun», релиз 30 октября. Это первый лонгплей Nickelback за последние 4 года и 11-й в их дискографии. В записи принял участие гитарист Motley Crue. Басист Nickelback Майк Крюгер

0: Кстати, очень крутое выступление у Шакиры было в перерыве финала чемпионата мира. Наверное, самое яркое. Да простят меня фанаты BTS. Ну, и, кстати, BTS-то тоже выступили очень даже мощно, были на высоте. Это абсолютный факт. 17 часов 21 минута в Москве. Это Европа Плюс и Алекс Мануйлов. Отличного понедельника. Идем дальше.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: Белые медведи на льду!
9: Белые медведи на льду!
10: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
11: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
12: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: запомнить. Да, Ти. Take me there. Дальше у нас больше хитов, больше музыки. Впереди Леони, Калум Скотт, Naked и однозначно хит лета 2026. Talk to you. И это будут Another.
1: Реклама.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Когда сияет чистотой плита, на полке посуды сияющий ряд. Все понимают, что в порядке красота. Чистоте на кухне каждый раз. В сети магазинов «Милый дом» моющее средство для посуды «Биолан» 450 мл 59,99. Чистящее средство для кухни «Пемолюкс» 480 граммов 79,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не

0: to you. Абсолютно летний хит, в этом нет никаких сомнений. Но еще больше летней музыки нас уже ждет впереди, уже ждет этим вечером на Европе Плюс.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-968. Создано при участии ООО «Азим» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
3: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
4: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
5: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
6: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на comtogether.t2.ru.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Вот это ухватил!
15: Ура! Купила! Мое!
16: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
17: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
18: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
19: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
20: Слушай лучшие мировые хиты на

0: Его плюсы и Evanescence. Да, ставим знак равенства, говорим Эмили. А определенное количество, энное количество лет назад у них вышел дебютный альбом. Само собой разумеется, и он стал сразу же топом во многих чартах мира. И сами Evanescence, короче говоря, шокированы были этим обстоятельством. Evanescence в конце этого часа, но дальше у нас больше хитов, больше музыки. Идем только вперед.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: столице уже 6. Европа, Европа плюс. Игорь Акулов в студии с новостями, естественно, сейчас все расскажет. Игорь, привет.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Кость, привет, всем добрый вечер. Депутаты предложили освободить госбольницы от налога на имущество. ГЛОНАСС сможет отслеживать общественный транспорт при сбоях спутников. И человекоподобных роботов в мире становится все больше. Подробности далее. Минэнерго сообщило, что производство авиакеросина в России в августе ожидается на 4% выше уровня прошлого месяца. Запасы топлива на начало месяца находятся на стандартном уровне. В ведомстве отметили, что за счет производства есть возможность нарастить запасы, а весь необходимый объем потребления будет удовлетворен за счет российского авиатоплива. Минэнерго совместно с Минтрансом и Росавиацией осуществляет постоянный мониторинг ситуации. Депутаты предложили освободить государственные и муниципальные больницы от налога на имущество. Для этого будет необходимо дополнить статью Налогового кодекса соответствующим положением, которое распространяется на недвижимость, используемую для медицинской деятельности. При этом льгота не должна будет распространяться на помещения, переданные коммерческим организациям или используемые для деятельности, не связанные с медицинской помощью. В столице обновляют школьные здания. В этом году после реконструкции по программе «Моя школа» откроется 100 учебных заведений. В них появятся современные лаборатории, медиатеки, многофункциональные зоны, комфортные рекреации и спортивные залы. По словам заммэра Анастасии Раковой, с 24 по 29 августа в обновленных школах пройдут дни открытых дверей. Гостей ждет насыщенная программа, экскурсии, мастер-классы, тренировки и лекции от специалистов, ведущих музеев Москвы. Зарегистрироваться можно на портале «Амосбилет». В компании ГЛОНАСС разработали систему для онлайн-мониторинга общественного транспорта в условиях сбоев спутниковой навигации. Это позволит пассажирам видеть фактическое движение транспорта в реальном времени. С 1 сентября технологию протестируют в Калуге на 3 троллейбусных маршрутах, а в дальнейшем планируется использовать ее для диспетчеризации коммунальной и экстренной техники. В районе каждой остановки установят автономные метки, а на транспорте разместят идентификаторы, которые при подъезде к остановке будут фиксировать этот самый трек. И глобальные поставки человекоподобных роботов в первом полугодии этого года выросли в 3,7 раза. При этом более 97% рынка заняли китайские производители. Свыше 70% роботов приобретены для производственных и коммерческих целей, включая логистику и складские операции, где они могут выполнять четко определенные задачи. И о валюте на сегодня: доллар 82 рубля и 17 копеек, евро 94 рубля и 84 копейки. Это все новости. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: прямо сейчас на Европе Плюс. Столица уже 18:21. Приветствую всех, кто меня слышит. Это Фомин. Я вернулся, как Карлсончик дорогой, обещал и сделал это. Ну и этот вечер я буду, естественно, с тобой, чтобы тебе было хорошо и приятно. Ну а приятно будет в 20 с нулями вдвойне, потому что будет летний вайб. Будем чилить, отдыхать, наслаждаться. И что-то мне подсказывает, что не так много у нас выпусков с вами осталось. Об этом мы чуть позже поговорим обязательно. Все расскажу, доложу. Но прежде давайте напомню о том, что в ближайшее время тоже будет много классной музыки, чтобы можно было выбираться уже в сторону дома под классный саундтрек. Time Impala. Трек, который долгое время занимал первую строчку нашего еврохита «Дракула». Прежде появится «Медуза». И один из лучших припевов нашего эфира на данный момент «Don't Wanna Go Home». Скоро.
1: Реклама.

0: адресу: Зеленый Лог, 53-57.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: Белые медведи в Магнитогорске?
8: Белые медведи в Магнитогорске!
9: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
10: Билеты в продаже. 0+.
11: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
12: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: чарта страны Еврохит ТОП-40. Причем заслуженно. Это Tame Impala и Dracula прямо сейчас здесь на Европлюс. Ну, я надеюсь, что эти ребята подарят нам еще пару суперхитов, которые доберутся до вершины нашего хит-парада. Было бы, конечно, очень круто. Ну и, естественно, вообще, в целом, когда появляются новые треки в нашем эфире, мне всегда приятно, мне всегда хорошо и всегда хочется сыграть их для тех, кто слушает радиостанцию номер один в России. Кстати, впереди один из свежих треков нашего эфира — Мадонна, королева поп-музыки, совместно с диджеем, который неоднократно был лидером DJ Mag Top 100. Долгое время он был, ну, года три, по-моему, занимал вершину. Это Мартин Гаррикс, Bizarre. Но прежде Алесса, еще один участник, так сказать, движения танцевального. Ну и, естественно, есть он тоже в Billboard Hot 100. Послушаем его Falling уже скоро.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Да.

0: все 100%. Прямо сейчас на Европе Плюс. Это Marshmallow, Portugal The Man, Phoenix. Ну что, лето продолжается. И действительно, буквально через час 10 у нас в эфире появится летний вайб. А там мы послушаем чиловую музыку. Легкую, солнечную, хорошую. Оставайся.
1: Реклама.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
4: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: 7 вечера в Москве. Игорь Акулов в студии, новости принес. Игорь, привет, рассказывай.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Костя, привет, всем добрый вечер. Ставки по вкладам в России продолжают расти. В Автомобильном союзе предложили обучать школьников правилам дорожного движения с 5 класса. И в России начали тестировать поезд с беспилотной системой. Подробности далее. Социальный фонд России сообщил, что россияне могут оформить оплачиваемый больничный в течение 30 календарных дней после увольнения. Выплату можно получить, если больничный открыт из-за заболевания или бытовой травмы. Размер выплаты составит 60% от среднего заработка за 2 предыдущих года. В случае, если в предыдущие 2 года сотрудник находился в декрете, отпуске по уходу за ребенком или проходил военную службу, эти периоды можно заменить на более ранние для увеличения суммы выплаты. Ставки по вкладам в России продолжают расти. Это связано с обострением конкуренции между банками за ликвидность на фоне летнего сезонного спада активности вкладчиков и возросшего интереса россиян к фондовому рынку. Средняя ставка по краткосрочным вкладам в 20 крупнейших банках на 5 августа достигла максимума с марта 13,76% годовых на 3 месяца, что связано также с изменившимися ожиданиями от снижения ключевой ставки Центрального банка. В Национальном автомобильном союзе предложили обучать школьников правилам дорожного движения с 5 класса в рамках курса ОБЖ. Также предлагается учитывать экзамен в качестве сданной теории при обучении на водительские права. Соответствующее обращение уже направлено в Минпросвещение, где заинтересовались инициативой и прорабатывают вопрос. По мнению специалистов, это позволит снять проблему со стоимостью автошколы и снизить дефицит водителей. В России начали тестировать поезд «Ласточка» с беспилотной системой управления высшего 4-го уровня автоматизации. Он будет ездить без машиниста в кабине, а управляться оператором из диспетчерского центра. Один машинист-оператор сможет одновременно контролировать до 4 поездов, подключаясь к системе в случае внештатных ситуаций. При этом система полностью российская и не имеет аналогов на мировом рынке. Агент отменил чужую бронь в спортзале, чтобы зарезервировать место своему хозяину. Австралиец попросил ей помочь записаться на тренировку в фитнес-зал, однако агент обнаружил уязвимость в системе бронирования, позволявшую отменять чужие записи, и воспользовался этим, чтобы продвинуть хозяина в листе ожидания. В итоге ей признал ошибку, извинился и пообещал больше не отменять записи других пользователей. Я расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 82 рубля и 61 копейка, евро 95 рублей и 29 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: Хорошо даже в понедельник. Особенно вечером, правда, ведь с такой музыкой. Боб Синклар, Кайза, прямо сейчас для всех, кто проводит вечер с моей компанией. Это Фомин, здрасте. I can wait. Ну и что? Дальше, конечно же, будет больше хитов и больше музыки. Но прежде напомню о том, что в 20:00 по столичному стартует летний вайп. И, естественно, там мы будем чилить, отдыхать и расслабляться после первого рабочего. Это всегда приятно и хорошо, поэтому ни в коем случае не пропусти это. Ну и в ближайшее время рекомендую еще один летний трек. И мною очень любимая история. Это The Bouse. Magnetic, ну а также Hunter X Golden.
1: Реклама.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
3: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И по глазам Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172, на пес.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
9: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
13: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: люблю на все 100% этот трек. И уверен, я не один такой. The Bout и Magnetic на Европе Плюс прямо сейчас в столице 19.34. Приветствую всех, кто слышит меня. Ну и говорю, что в следующий понедельник в это время вы меня еще будете слышать, а в 8 появится уже вечернее шоу «Rush». Вот такая вот история. Да, в общем, ребята возвращаются, и 17 числа они будут в эфире обсуждать с тобой самые интересные темы, поэтому «Rush» ни в коем случае не пропусти в 20.00 в следующий понедельник. Ну а в 7 утра, естественно, не пропускай ни в коем случае «Бригаду», да, все будет обязательно. Поэтому ни в коем случае не забывай об этом, скоро все будет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
4: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
4: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Улица Зеленый Лог, 53.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
9: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
10: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: 106 FM. 106 FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.

0: на радиостанции номер один в России. Это Miss Moe. Hello. 100%. Вот прям на все 100, что возможно, именно в этом треке собрано. Ну и, кстати говоря, этот трек ты можешь слушать в своем радиоприемнике. Например, добравшись до дома, можешь слушать всю эту историю в умной колонке, ну, либо скачай новое приложение Европа Плюс, Радио Хаб, свой смартфон, и вообще будешь 24 часа в сутки в курсе всех событий, в курсе всей музыки, которая у нас играется, ну, и еще и можешь смотреть прямую трансляцию 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, легко и просто, а бонусом, причем бонус жирный, большой, из 8 пунктов, дополнительные потоки, целых 8 штук, чтобы твое настроение всегда было при музыке. Ну, в общем, обязательно что-нибудь в этом найдешь, поэтому попробуй, скачай, ну и, естественно, оставайся с нами всегда. Но и до финала этого часа с нами. One Republic, Alesso, послушаем If I Lose Myself, но прежде Kaigo, ну и классный трек Hold On Me. Не пропусти.
1: Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Европаплюс.ру.
5: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
4: Заходи на европаплюс.ру и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
5: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: финал очередного часа здесь, на Европе Плюс, One Republic, Alessa, If I Lose Myself. Классный трек. Ну и впереди 120 минут безупречной музыки, летней музыки, солнечной музыки. Оставайся с нами.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

Есть возможность, сделайте приемники погромче. Время пришло. Летний вайб на Европе Плюс стартует. 120 минут легкой солнечной музыки для того, чтобы расслабиться после первого рабочего. Естественно, делаем это вместе. Каждый будний вечер здесь на Европе Плюс. Фомин, приветствую всех, кто меня слышит. Ну и говорю, что у нас с вами последняя неделька осталась. Дальше возвращается шоу. Не забывайте о том, что дальше с 7 вечера в эфире будет Rush. И об этом мы еще побеседуем не раз до конца этой недели. Пока же давайте расскажу, кого ждать в ближайшее время здесь, на Европе Плюс, в летнем вайбе. В первой части обязательно появится Пако Версаль. Его невероятно красивая история под названием Unwind. Прежде Йонасу и Black Magic. Это для тех, кто хочет повеселиться, потанцевать, может быть, подвигаться. Ну или поерзать где-нибудь на стуле. Такое тоже возможно. Ну а начинаем историю нашу с ночных рассказов. Да, Night Feels прямо сейчас от Arco. Поэтому стоит прибавить звука и получить удовольствие.

и Bamba Lalo прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Ну что, 20:19 в Москве. Надеюсь, к этому моменту уже все отработали, закончили с рабочими вопросами в этот понедельник. И надеюсь, что этот понедельник был для всех легким, как перышко. Надеюсь, что все прошло легко и просто. Ну и завтра будет все то же самое, легко и просто. Если ты будешь с Европой Плюс слушать музыку, да, получать удовольствие, саундтрек, мы приготовим для тебя лучший. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю играем для тебя лучшую мировую поп-музыку, ты знаешь об этом. Ну а вот с 8 до 10 каждый будний вечер мы играем солнечную летнюю музыку. И, естественно, я продолжу это делать. И в ближайшие 15 могу порекомендовать ATFC с треком You Got Me, прежде Rex Orange County, один из любимейших моих треков летнего вайба. Называется он Amazing. Если кто-то не слышал, настоятельно рекомендую. Я вот прям вот сажусь, закидываю голову

0: вот звучит вечер понедельника вместе с Европой Плюс. Peace, Honey и Show Me Love в летнем вайбе на Европе Плюс. 20:35 в Москве. Всем, кто влился в нашу компанию, большой привет. Это Фомин, и мы с вами слушаем сегодня легкую, красивую музыку. После рабочего понедельника идеально просто. Но тяжело, тяжело иногда бывает в первый рабочий, особенно осознавать то, что все закончилось, и впереди целая рабочая неделя. Но ничего страшного, я думаю, что для этого у нас есть много всего, что стоит учитывать. Например, летнее У, по утрам классные игры, крутые подарки, вечером вот летний вайб для того, чтобы прославиться, целый день лучшая мировая поп-музыка. В общем, все идеально. Ну, а со следующей недели вернутся шоу, и бригада У обязательно вернется, и Rush тоже, и многое другое тоже появится в эфире, поэтому ни в коем случае не пропусти новый сезон. Подробности, конечно же, будут на нашем сайте europaplus.ru. Летний вайб.
1: Реклама. Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинас». Только в августе новый «Хавейл Фригинас» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Фригинас», Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «Аутебанк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
12: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

ну, хит на все времена. Это бенгер для всего мира. Мия прямо сейчас на Европе Плюс. Bad Girls. Ну что, клип они сняли на этот трек еще круче. Если ты не видел, я тебе даже завидую. Серьезно, посмотри. Обалденно. Ну и до финала этого часа из обалденного. Один из моих любимейших треков нашего эфира и летнего вайба в том числе. Это Post Malone, Sway Lee. Послушаем Sunflowers. О, это невероятный трек. О, это красивейший трек. Поэтому рекомендую настоятельно. Ну а также Pink Panthers и State.

0: Вайба на Европлюс. Завершаем его вместе с Pink Panthers и Stateside. Впереди еще целых 60 минут летней музыки для того, чтобы почилить, отдохнуть после первого рабочего, ну и вообще получить удовольствие. Поэтому погнали вперед.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

болтается вместе с летним вайбом на Европе Плюс. Меня по-прежнему зовут Фомин, и я уверен, тебя тоже кто-нибудь сейчас куда-нибудь зовет, а ты не ходи. Оставайся с нами, чтобы послушать классную солнечную музыку, отдохнуть после первого рабочего дня, ну и, естественно, настроиться на новый рабочий завтра. Но об этом чуть позже, пока давай закончим с этим днем. Ну и дальше. Дальше, естественно, буду говорить о музыке, для того, чтобы ты представлял, чего стоит ждать, на что настраиваться. Например, Charli XCX и Билли Айлиш. Послушаем Guess. Прежде, о господи, что за песня, что за хит, что за трек? Это просто бомбическая история от Макмиллера и Empire of the Sun. Это The Spins. Я просто обожаю эту историю с этими «Оу». Ну, в общем, там и подпеть тоже можно будет. Ну, а начинаем со всем знакомой истории. Эбон Холлоу прямо сейчас.

Летний вайб на Европе Плюс. Приветствую. В столице 21.19. Ну и, конечно же, у нас огромное количество еще впереди классной музыки. Но прежде, конечно, хочется напомнить о том, что можно не только по вечерам настраиваться на новый день, да, как я чуть ранее говорил, можно еще и с утра пораньше. Вот прям вот с корабля на бал практически проснулся и сразу же запрыгнул в вагон, где происходит то, что называется утренним чудом. Летнее У завтра с утра с 7 до 10 по столичному, а там игры крутые, подарки, музыка, лучшая мировая компания. Ну, в общем, все, что так необходимо по утрам, все это обязательно будет. И самое интересное, вот, ну, компании, когда я говорю, да, это не значит, что к тебе кто-то будет приставать. Ну, то есть всегда такое бывает, с утра проснешься, и кто-то тебе там, бап, там, ой, вы, там, еще что-то. Ну, то есть вот это вот все начинается, и такой начинаешь, господи, ну, только вот проснулся, дайте мне буквально 5 минут на утренний кофе, и я все, я готов ко всему, я пойду горы там сверну, я пойду дракона убью, если надо, я завалю все, я посажу сад, все, что захотите, только дайте мне 5 минут. И вот с утра никто тебя не будет доставать, если ты включишь Европа Плюс. Ну, условно, никто тебе не будет, слушай, давай, слушай вот это, давай вот это поиграем с тобой. Нет, захочешь, поиграешь, нет, просто будешь слушать. Это здорово, это круто. Ну и, конечно же, из здоровского есть кое-что, что, мне кажется, заставит тебя хотя бы немножко взбодриться сегодня вечером после рабочего дня. Возможно, я думаю, легко, потому что музыка там просто бомбическая. Эйва и Meet Me in the Dark, прежде один из главных хитов прошлого лета, ну, для меня лично и для моего сына в том числе, это Crystal Notion, послушаем The Days, ну и не забывай про Ty Dolla, Kanye West и Skrillex'а Ego Bad.

Последняя история в нашем Еврохит ТОП 40 прямо сейчас в твоем радиоприемнике в летнем вайбе Ava и Meet Me in the Dark. Кстати, поддержать эту историю можно на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Неделя стартовала, новая неделя, значит, все счетчики по нулям. Голосуем, поддерживаем, ну и ждем пятницы для того, чтобы выяснить, кто у нас будет лидером нашего хит-парада. В пятницу, естественно, в последний рабочий с 14 до 16 по традиции Алекс Манулов появится, расставит всем по местам, ну и, конечно же, даст все это послушать.

Как я люблю эту песню, как я люблю этот проект. Groove Armada и My Friends прямо сейчас на Европе Плюс. 21.49 в Москве. Ну, в общем, остается у нас не так много летнего вайба. До финала этого часа пару песен, но каких? Это Джеймс Бэй и Джон Батист. Послушаем Sunshine in the Room. Невероятный трек. Рекомендую обязательно.

0: Я натанцевался на неделю вперед. Серьезно, невероятная история. Джеймс Бэй и Джон Батист прямо сейчас завершает этот летний вайп на Европе Плюс. Sunshine in the Room. Кстати, завтра продолжим. 8 вечера будь.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: вот что получается, когда встречаются топовые артисты. Мадонна, королева поп-музыки, и диджей, который долгое время, если точнее, года 3-4, по-моему, занимал первое место авторитетного Billboard Hot 100. Нет, DJ Mag Top 100. Да, вот так вот будет точнее. Мартин Гаррикс, Bizarre, только что здесь, на радиостанции номер один в России. Продолжаем с вами, так сказать, отмокать после первого рабочего. Ну, бывает, бывает. Лично у меня первый рабочий выдался достаточно легким. Надеюсь, что у тебя тоже все прошло сегодня гладко и красиво. Ну и завтра второй рабочий. Об этом тоже стоит помнить. Но тут есть одно большое но. Здесь уже будет помогать тебе летняя У. С утра пораньше. Музыка, игры, подарки. В общем, все, что так нужно по утрам. По утрам, кстати говоря, музыка. Музыка какая подходит? Ну, например, градусы на ресницах подходят. Мне кажется, подходит. Ну и вечером тоже идеально слушается. Вот послушаем буквально через пару минут. Также послушаем Кнадла Баркли и его Crazy. Ну и Алан Уокер, Изабелла Малкман и Кэтрин Орайн. Broken Strings. Скоро.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Тима белорусских мысли. Лучший взлет. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Номер один. Тембр Сити. Self-Aware. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

отметился на вершине Еврохит ТОП-40 и провисел там, по-моему, 4 недели. Есть еще претенденты на первую строчку нашего Еврохита и мною любимый проект, мною любимая история The Bouse, Magmatic. Еще один, номер один, да, команда, которую все знают, все любят и все ценят за ее...

0: Кевин в этом сезоне, конечно, выдал. Выдал супербомбу, и прямо сейчас эта супербомба играет в своем радиоприемнике. Там Эмбала и Дракула. Классный трек, который несколько недель подряд находился на первой строчке нашего Еврохит ТОП-40. Ну, в общем, будем ждать от него новинок, ну а в ближайшее время дождемся свежую историю от Айовы. Мы скоро. Оставайся с нами.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее ум на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну вот, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее

В эфире. Обожаю эту девушку. Да, британская певица Оливия Лорен-Дин. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Да, 4 премии Брит, премия Грэмми за лучшее нового исполнителя. Вот такая вот история у нас с вами. И я думаю, что этот трек точно должен добраться до вершины нашего еврохита. Голосуй europaplus.ru до пятницы времени. Во, ну очень много. Можно в любой момент зайти. Можно хоть каждый день заглядывать, голосовать за своих любимчиков. Ну и, конечно же, в пятницу слушать, что у тебя получилось. Все это будет происходить с 14 до 16 по Москве. Здесь на радиостанции номер 1 в России. А Оливия Дин должна стать номер 1. Ну а в ближайшее время есть еще один трек, который также может добраться до вершины. Это Боб Синклар и Кайза. I Can Wait. Скоро.

интересная тема танцевальная. Привет всем, здравствуйте вам, ребята. Доброй ночи, добрый вечер, доброй ночи. У кого-то уже и доброе утро. У нас страна огроменная, поэтому у всех время разное сейчас. В любом случае, всем классного дня. Классного вторника, продуктивного. И, конечно, где вы, там самая крутая музыка на планете Земля. У нас здесь на Европе Плюс. А что будет? Будет Маршмеллоу и Portugal The Man. Их работа Феникс. Будет Кендрик Ламар и Сиза. Одни из главных артистов хип-хоп индустрии с треком Лютер. Все буду ставить для вас я. Меня зовут Денис Романов. Всем классного вторника.

Fly, Take Me There. Новинка на Европе Плюс. Если тебе такое нравится, обязательно проголосуй за эту или другую работу на europaplus.ru в нашем чарте Еврохит Топ 40. Там, кстати, на этой неделе есть изменения. И те самые Дженни и Тейм Импала со своей работой «Дракула» потеряли первую строчку. Так что проголосуй не за них, а может за них. Кто тебе больше нравится, за того и проголосуй, того и поддержи. Каждую пятницу в 2 часа дня слушаем свежий чарт Еврохит Топ 40, естественно. Больше хитов и больше музыки впереди будет «Медуза», «I don't wanna go home tonight», классная танцевальная тема, скоро.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Впереди больше хитов и больше музыки на Европе плюс. Будет одна из, наверное, главных фанки-поп-работ современности. А чего уж там. DNCE, группа DNCE, их работа Cake by the Ocean. Прекрасные. Еще из прекрасного танцевальный хит от Тима Белорусских. Новая тема под названием «Мысли». Ну и, конечно, прекрасная Майли Сайрус. Грамминосная. Ее сильная и независимая работа «Flowers». И это и многое другое впереди на Европе Плюс в ближайшие дни.

У нас впереди больше хитов и больше музыки. Танцы — это, конечно, круто, но у нас не только дэнс-хиты здесь есть. У нас еще есть, например, легендарная поп-рок-тема. Ну, да, немножко рок, прям совсем немножко, а больше все-таки поп-хиты и с легкой примесью фанки звучания. А, конечно, про работу Rude от группы Magic. Послушаем ее скоро. Будет Alan Walker с треком Broken Strings. Все это буду ставить этой ночью-утром. Меня зовут Денис Романов. Хорошего дня.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

электронная суперзвезда DJ Lok, вместе с ним поп-суперстар, сол-звезда Халид, Dive Into Me. Классная тема, стильная, мы, конечно, такую очень любим, поэтому, естественно, слушаем. Вот когда на стыке так, тогда прям звучит классно. Конечно же, разную музыку мы слушаем на сайте europaplus.ru и в нашем новом мобильном приложении Radio Hub можно послушать один из 9 музыкальных потоков под настроение. Хочешь что-нибудь вот как раз такое соуловое? Есть тебе поток, называется Light. Хочется что-то танцевальное, там и пати, и все-все-все остальное. Так что обязательно заходи на сайт и устанавливай приложение. Все это бесплатно, все без ограничений для тебя. Есть еще классные темы, которые мы услышим дальше. Будет Мадонна и Мартин Гэрикс, будет Фит Хамони. Все это впереди.

актуальную летом тему «Дай-дай». Летом 2026, конечно. Да, впрочем, и всегда будет. Есть еще команда BTS, K-pop Superstar, их работа Swim. А еще электронная классика от Эрика Брайдза, Proper Education. Это мы тоже любим, тоже знаем. Это и многое другое.

0: Basis Plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет. 2 часа ночи в Москве.

0: 26 минувшего уже, но тем не менее для лета актуальная, конечно, работа. И, естественно, будем ждать ее в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Такая звездная тема, такая сильная, мощная, она, естественно, само собой, должна быть там.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели, тема белорусских мыслей. Лучший взлет Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. Номер один, Темор Сиди, Self-Aware. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.

Команда Бауса, The Bauса, Magnetic, так называется их тема, танцевальная, классная. Много танцевальной музыки, конечно же, мы на Европе Плюс для тебя каждый день готовим. И готовимся, конечно, в первую очередь, готовим это все, приготавливаем, как правильно. Короче, готовим, вернемся к прошлому варианту, готовим. И, конечно, к субботе мы это все для тебя как запекаем, варим и выдаем в качестве вкуснейшего блюда. Это, конечно же, наше шоу «Резиденс». Так что обязательно в субботу в 22:00 по Москве послушай самую крутую танцевальную музыку на планете Земля здесь, на Европе Плюс. Мы тебя будем ждать. Еще ждем Аннабель Ингланд, ее историю «Get Busy». Будет Лео Ник, Калум Скотт, поп-рок тема «Stay». Все это впереди на Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И это абсолютно правда. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе плюс будет. Танцевальная тема от Джона Саммета и Джули Чёрч. Shades of Blue. Будет лидер нашего чарта Еврохит ТОП-40 прямо сейчас, на этой неделе, на 100 недель, на этой неделе. Актуальный, в общем, хит Temper City Self-Aware. Еще будет латино-поп, дэнс-супер-хитовая тема от Альфа и Легенды Ману Чао, а мы ми пиачи. Это и многое другое впереди на Европе Плюс совсем скоро. Дожди.